0: Святых.
1: Как меняется наша молитва?
2: Эх, миштана тфила шелану.
1: От нашего состояния
2: скрытия. Мяца востара шелану.

0: Молитесь все желания. Как
1: меняется наша молитва?
2: Эх, мечтана от фила шелану.
1: От

0: то не меняется.
1: Как я должен вдохновлять группу?
2: Эх, они царих лерумим и так.
1: Кто за то, чтобы продолжать семинар?
3: Ми беад ламших ласадна?
1: А кто за то, чтобы
3: задавать? Ве ми беад лишь оль шейлот?